0: lobjan chhoi ne ta tin jaim ta rebel ta ne ni de ji chung sa le du min ne ne xie wi na ta mi kha xie tang go bue cha zu go du zan ba ji jue wa da kang ji de la ta ta ma de ba su ta de lu ku le xi xiu me zhe
1: ta ne tong ju zu zu de la ne de ji mi kha xie ji zhe sa ba ra cho be gom yi na re le ge ge che zhe zhen na ba te na re de zhong ge ge na ba me de ga le zhe ka gu shang sa ta de zhe gom yi lo zhe ri ya bu
0: zhe ne se ge la sun sun nen xin ge da dinge ta tang gu yong du da du bi na tan de ngun ne xie wi ne le da su su mi ge ge zang zhe chue de yi ne zha ya ji be gu yu sun ge xie yi ne zha din zhe du xie te li ya gen de qian bu xiong yo zhe
1: ba
0: ne se
1: da tan de zhe se ro mang zo gu zhe par ge tuen lam yi na re zang zhe ji jue na re zha wa geng ji ge te ne da ᱛᱮ ᱠᱚᱢᱤ ᱡᱟᱠᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱠ ᱫᱮᱭᱚ ᱛᱟᱨᱤᱝᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱪᱤ ᱴᱨᱟᱱᱥᱟᱨ ᱠᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱮᱱ ᱴᱩᱨᱮ ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝᱡᱚᱜ ᱞᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱢᱟᱛᱟ ᱢᱮ ᱪᱤᱛᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟᱝ ᱨᱮ ᱴᱩᱱᱡᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱟ ᱪᱤᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱛᱤᱠᱥᱩᱞ ᱠᱮᱥᱪᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱢᱤ ᱛᱮ
0: ᱪᱟᱠᱚ ᱟᱞᱮ
1: ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟ ᱛᱤᱪᱤ ᱴᱨᱟᱱᱥᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱭᱩᱱ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱯᱮᱠᱮ ᱥᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱝᱡᱟᱝ ᱛᱤᱪᱤ ᱴᱨᱟᱱᱥᱟᱨ ᱠᱮ ᱪᱷᱚᱠᱯᱟ ᱪᱷᱚᱠᱨᱚ ᱛᱮ ᱠᱚᱢᱤ ᱭᱮᱱᱟᱨᱮ ᱡᱟᱝᱨᱟ ᱭᱮᱱᱟᱨᱮ ᱛᱤᱪᱤ ᱵᱤ ᱠᱤᱥᱟ ᱡᱟᱠᱤ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱪᱤᱪᱤ ᱭᱮᱱᱟᱨᱮ ᱥᱚᱡ ᱢᱤᱠᱮᱨ ᱠᱮ ᱱᱟᱝ ᱭᱮᱱᱟᱨᱮ ᱞᱩᱵᱚ ᱭᱮᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱡᱟᱝᱨᱟ ᱴᱷᱩᱛᱮᱱ ᱪᱤᱪᱤ ᱛᱚ ᱭᱮᱱᱟᱨᱮ ᱠᱚᱢᱤ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱢ ᱪᱷᱚᱠ ᱠᱷᱟᱱᱡᱛᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱠᱚᱨᱟ ᱥᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱨᱟᱥᱤᱱᱟ
0: ᱞᱮᱥᱮᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱝ ᱟᱱᱟᱡᱩ ᱪᱤᱱᱮ ᱥᱩᱵᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱢᱤᱠᱮᱫᱟ ᱡᱚᱭᱩ ᱞᱟ ᱡᱚᱪᱤ ᱛᱤᱱᱮ ᱞᱮᱠᱤᱱᱟ ᱡᱚᱞᱮ ᱛᱤᱢᱤᱱᱟ ᱡᱩᱫᱟ ᱱᱩᱢᱡᱩᱜᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱛᱟᱞᱮ ᱡᱚᱭᱩ ᱨᱵᱟᱞᱟ
1: ᱡᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱪᱮᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱞᱮ ᱢᱚᱜᱩᱥ ᱱᱟ ᱭᱚᱨ ᱞᱟ ᱠᱩᱞᱮ ᱢᱚᱜᱩᱥ ᱠᱮ ᱦᱟᱨᱤᱥᱢ ᱜᱮ
1: ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱨᱟᱝ ᱨᱟᱥᱤᱱᱟ ᱯᱮ ᱠᱟᱝᱟ ᱞᱚᱜᱡᱚ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱪᱤᱠᱥᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱠᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱠᱟᱯ ᱠᱮ ᱱᱟᱢᱨᱟᱝ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱨᱮ
0: ᱚᱡᱮ
1: ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱞᱟ ᱨᱟᱥᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱭᱮ ᱭᱟᱱᱡᱮ ᱠᱮ ᱱᱟᱢᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟᱢᱮ ᱦᱤᱭᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱦᱮᱯᱪᱚ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱜᱞᱟ ᱱᱟᱢᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱜᱮ ᱱᱟᱨᱮ ᱱᱟᱢᱨᱟᱝ ᱞᱟᱨᱡᱚ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱤ ᱪᱮᱠᱟᱯ ᱠᱮ ᱪᱤ ᱵᱤᱥᱟ ᱡᱟᱞᱟ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱡᱩᱠᱴᱩ ᱦᱩᱭᱦᱤ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱱᱟᱨᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱵᱨᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱝᱡᱚ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱪᱮᱱ ᱫᱚᱠ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱩᱭᱟ ᱠᱚᱝ ᱥᱮ ᱪᱟᱝᱨᱟ ᱪᱤ ᱨᱮ ᱪᱷᱮᱞᱚ
0: ᱚᱡᱮ
1: ᱮ ᱠᱟᱞᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱚᱝᱵᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱨᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱷᱮᱞᱚ ᱪᱟᱝᱨᱟ ᱪᱤ ᱨᱮ
0: ᱞᱮᱥᱮ ᱭᱟ ᱨᱚᱝᱜᱩ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱪᱟᱝᱨᱟ ᱪᱤ ᱭᱟ
1: ᱪᱟᱝᱨᱟ ᱪᱤ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱯᱮ ᱪᱷᱟ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱨᱟ ᱥᱤ ᱭᱟ ᱠᱚᱥᱮ ᱨᱮᱫᱚ
0: ᱞᱮᱥᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱱᱡᱩᱱ ᱪᱮ ᱭᱤᱱᱟ ᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱩ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱪᱮᱥᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱠᱟᱨᱤᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱴᱷᱚᱝᱥᱟ
1: ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱥ ᱪᱷᱟᱨ ᱭᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱨ ᱜᱚᱨᱮ ᱢᱮᱨᱟᱯ ᱪᱮᱢᱤ ᱠᱤ ᱛᱮᱞᱟᱢ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯ ᱛᱟᱛᱤ Tene yaa kia chiksar kwa rinpatar ki ti taa hiyo rinra chik longpa leche
0: rachi Lobchen loma daa diye
1: Lobchen ki loma nro tsuma kwa kazo trozni yaa kire
0: Orji ji
1: Nena tia ti chiyo la taang sona chiksar kwa re
0: Lechi lobcha tinche la
1: taang ji Lechi lobcha la taang sona ti lechi tsangma kwa lobchon chi
0: Ji ji ji
1: Nyamnyung do top ti rikne ki tog na hiyo ro kire ti Tsenza tog chawa kangji tene
0: kwa Sosa lakshi chi
1: si Sosa lakshi ki tene kwa hiyo sona
0: Orji
1: Ta merab chi ma ti nge mi chi su mi sin tsukwe мег юк тендеше
0: нэсэн
1: гэсэмлэ дүйш гэжрэ
0: ожи ожи
1: мэрэп чэмэлэн арабэ якбо шиг чагмасан бэрэва
0: дүйш нэсэн
1: нэж шэвасэ бэта мэрэп чэмэ кэдэ юнам чэт
0: нэсэн
1: арабэ сэмлэ рашэнэ танда та лэка шиги тог нарэ цабэ кэн зуктрэ инарэ тэ мэрэп чэмэлэ пэва данда тэ гомьи шиг кэдэ мэрэп чэмэлэ пэн тога лобтэ тонгэ тэ мэрэп чэмэлэ пэн тога та
0: нэсэн
1: чизо кэшэсэ зэнцу бэ хэрэвэ мэг юк танда та нараң рашэн тэндэ шиг мэг юк цэдэ ё
0: нэсэн гэ нэсэн
2: 中华美食集团筹备独戏颠簸组年每日靠玩儿贫村周恩堂必须娘这借七八儿滚地东滚内部种子都得念些别记念念地边角了内部是的他记得内部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他得念部土吧这些他 那么这个药药别干了，这个补了它当水吧，补就就补就看它当水吧。那什么？那什么？那么老粗，刚刚下冬土，它对不起不就差点了吧？那对对。它这明显内部吧啦，它的这年内部土吧，内部土了，它没水分了，什么不当水了？内部土里头的身体的内部就过了吧？它其他像毛做身体内部了吧？将来像那个当孙子话就毛做那个成都人吧。
1: 那么就可以有个这样的职业，那他中间那个米都是得累着，稍微到我就多钱，这是要求中东中南的话，他这米这个没资格，我觉得那么这个米肉呢，米肉吧，他这过的电视就过了，昨天去，他的，前两天他这地铁了，城市路跟着哪一个？啊，街头路跟着哪一个？他地铁了，那啥，那什么路子现在？他的，他的商业广场了，坑吧。
2: Lingkhiyo
1: re, tip tam marib chime tsobe kiyo gongshko jire, te chik ne, tsobe dzub chuk chuk ti, 미니 다 단다 티치 총살라 남장 서거레 데데 톤레 서거 카 몽부쇼
2: 다데 거거리나
1: 모터 니치 쭉치 쇼사제쇼
2: 델라식
1: 담 메럽치 메게 초바치
2: 보디 예스차
1: 초데치 쇼치 니니 데 다 시공 되지 나랑 때 니동 니치
2: 쭉치
1: 알레로 가서 미니요 다 티콜라 초바치 보치
2: 버버버
1: 데네 셔타티 단다 차이 연주 오레디 장마답네 장마 종교 데네 지레 차이 연주 기나라 체답네 다데 체
2: 세종이야
3: ཁང་བེ་ནེ་རེ་དམ་ནང་གཏོ་ཞོ་ནེ་རེ་གེ་གམ་ནེ་དག་ཁེན་ཅི་ཐོ་ལི་ཡ་ཁབ་ཀོན་ན་ཐོ་ཅན་ན་ཞོ་ཡེ་དེ་སེ་སེ་ཞུ་ལ་ཏན་ཐེན་སེ་ཡ་ཝ་ཤེ་དུ་ན་ཁེན་གཏོ་ཞོ་ཁ་རི་ནེ་དམ་མང་ཞོ་ཕེན་བ་ཡ་ཝ་ཤེ་དུ་ན་ཨོ་ནེ་
4: མང་ལ་གེ་གེ་ཅིན་གུ་ནི་སི་ཐུན་ལེ་གི་ཆི་ཤུ་ཡེ་